Наша коллекция вечных хитов.

0: Вы любите общение в теплой компании? Конечно, кто ж его не любит? Людям нужно общение. Мы нуждаемся в том, чтобы быть рядом с другими. Есть исследование, в котором было выяснено, что в поместную церковь люди приходят по разным причинам, а уходят в основном, если потеряли общение. Писание называет общительность жертвой. Наверное, по двум причинам. Это раздавать себя действительно непросто. И второе, для Бога наша общительность очень ценна. В мире немало людей, для которых закрыты многие двери. Во Христе двери открываются, потому что стираются разделяющие нас различия. Принимая друг друга в общении, мы свидетельствуем о том, что мы Христовы. Именно в общении Дух Святой действует через дары. Ну а какое общение без угощения? Разделяя хлеб, мы принимаем друг друга, как и Христос принял нас. Ну и неплохо помнить о том, что даже за стакан воды мы не потеряем своей награды. Мы даже не подозреваем, как Бог может благословить нас, если наши сердца и двери открыты. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Радио «Пилигрим». Светлое радио.

0: Бог может изменить твою жизнь. Радио Пилигрим.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.
3: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 19 июля. Наша тема сегодня «Не почитал Библию? Не завтракай». Это правило, которое я установил для себя много лет назад. Это не библейское правило, но оно помогает. Я принял решение, что каждое утро, проснувшись, я читаю Библию. А если я не почитал Библию, я не буду ничего есть. Нет Библии — нет завтрака. Нет Библии — нет еды. Это мое личное правило, и оно помогает мне не сбиться с пути Божьего Слова. Евангелие от Матфея 4:4. Библия говорит нам: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Слово «исходящее» описывает постоянный поток, что-то исходящее от Бога. Бог готов кормить нас. Бог готов. Есть стол с духовной пищей. Эта пища делает нас сильными, и мы можем справиться со всем, с чем сталкиваемся в жизни. Но нам нужно сесть за этот стол и вкушать духовную пищу. Если не сядем, не получим то, что приготовил Бог. А Бог приготовил для нас духовную силу и духовную пищу. Но чтобы получить ее, нужно открывать Библию. И сегодня я призываю вас, пусть у вас будет такое правило, которое поможет вам постоянно питаться Божьим Словом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса молитвы Духом Святым. Апостол Павел пишет в послании к римлянам: «Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». Послание к римлянам, 8 глава, 26-27 стихи. Хочется спросить, неужели сам Дух молится вместо меня или обо мне по воле Божией? Оказывается, что самая эффективная молитва – это молитва, инициируемая или вызванная не нуждой, не долгом, не обетами, не положением, но Духом Святым. Это и есть то, что в Писании называется «исполняться Духом» и проговаривать устами так, как Дух дает провещевать. Я человек, мне неведом язык Духа, но я ощущаю его настроение. Сознаюсь, что иногда молитва Духом чередуется с провозглашением многих текстов Писания, которые всплывают внутри моей памяти одно за другим с такой периодичностью, что я только успеваю их проговаривать. Дух Святой прямо напоминает мне слова, которые говорил Бог. В эти минуты я переживаю невероятное созидание моего внутреннего человека. Ощущаю целостность, переживаю веру. Я ощутимо насыщаюсь, назидая себя на святейшей вере, молясь Духом Святым, пишет апостол Иуда. Помимо этих переживаний, мое человеческое достоинство утверждается на основании, знаете, моей причастности к божескому естеству, о чем учил апостол Петр. Это происходит само по себе, без усилий, без всяких внушений, без напряжения, без просьб. Как-то само собой получается. Да я и не знаю, о чем именно просить в молитвах. Я не знаю себя так хорошо, как Бог знает меня. Он знает состав наш. Псалтырь, 102-й псалом говорит. Бог больше сердца нашего и знает все, написал апостол Иоанн. Мой человеческий дух не может жить независимо от Духа Святого. Я в этом убеждался многократно. Мы не только им живем и движемся, но даже биологически существуем. Человек создан для завета на уровне тела, души и духа. И потому мой дух в завете с Господом, а соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. Это, скорее всего, самая большая потребность моего духа в принадлежности Божьей династии, в причастности к божескому естеству. Размышляйте над этим в течение дня. Всего доброго. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высшее».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 июля. Отец Небесный знает, что для нас лучше. Ищите, стремитесь, добивайтесь прежде всего Божьего Царства и Его праведности. Тогда все остальное также будет дано вам. Евангелие от Матфея 6:33. Расширенный перевод Библии. Бог хочет, чтобы мы искали праведности, мира и радости, которые присущи Его Царству. Смотрите послание к Римлянам 14:17. Чтобы мы всем сердцем стремились поступать правильно и делали для этого все, что в наших силах. В этом случае Он обещает дать нам все остальное, в чем мы нуждаемся. Мы должны в первую очередь искать Его, и если мы это делаем, Он будет рад благословить нас. Когда у нас появляется какое-либо желание, мы должны просто попросить это у Бога и довериться Ему. Однако не допускайте, чтобы ваше желание превратилось в навязчивую идею и стало для вас важнее всего остального. Однажды я услышала женщину, которая говорила, что не станет счастливой, пока Бог не даст ей детей. Есть женщины, которые мечтают выйти замуж и не могут думать ни о чем другом. Подобное отношение оскорбительно для Бога. Если что-либо или кто-либо, кроме Бога, становится для нас необходимым условием для счастья, враг может использовать это против нас. Поэтому следите, чтобы ваши желания не выходили из-под контроля. Гораздо лучше помолиться и положиться на Бога, чем мучить себя, пытаясь добиться чего-либо своими силами. Помните, что Бог милостив, что Он хочет вам только добра. Ищите Его и Его Царство. И уверенно ожидайте, что Он даст вам все то, что Он считает необходимым для вас. Божье слово на сегодня. Все, без чего вы не можете почувствовать себя счастливыми, дьявол может использовать против вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! С вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, что такое бунт? Всегда ли он греховен и как Церкви нужно реагировать на него?
1: Понятие «бунт» достаточно ясно, но тем не менее оно имеет очень много разных форм выражений, поэтому здесь нужно немножечко прояснить, о чем же здесь идет речь. Бунт сам по себе берет свое начало в дьявольском противостоянии Богу. То есть однажды дьявол не согласился с Божьим абсолютным положением и статусом и взбунтовался против Бога. То есть он попытался свергнуть Божью власть и установить свою собственную. После того мы видим, что дьявол, будучи автором греха, он инспирирует людей бунтовать. В самых разных контекстах это получается. Это может быть в семье бунт против власти родителей. Это может быть в государстве бунт против власти, установленной в государстве. Это может быть в церкви бунт или восстание против церковной власти и так далее. И, конечно же, Священное Писание очень ясно говорит о том, что верующий человек не должен бунтовать. Ясно написано во втором послании к Тимофею, во второй главе: «О рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым, незлобивым, учительным ко всем». И дальше сказано: «Особенно к противникам не даст ли Бог им покаяния». Но когда мы говорим о том, что человек верующий не должен бунтовать, это не значит, что у верующего человека не может быть ясной позиции, которая не согласуется с позицией властей. Очень яркий пример того позиции апостолов Петра и Иоанна в Иерусалиме, когда их арестовали за проповедь Евангелия. Их арестовали, им сказали: мы же вам крепко-накрепко запретили проповедовать. И вот тогда Петр и Иоанн в абсолютном спокойствии обращаются к этим власть имущим людям и говорят: рассудите сами, кого нам больше слушаться, Бога или вас? Бог нам повелевает проповедовать о Христе, а вы запрещаете проповедовать о Христе. По этой причине мы не можем подчиниться вашему запрету, который представлен. Вот это очень ясная позиция, но она представлена не в форме бунта. Там нет заговора, там нет какого-то противостояния эмоционального. Там есть позиция. Эта позиция очень глубоко, очень твердо, но очень смиренно в то же самое время представляется. Этим отличается всякий верующий человек. Любой человек, который имеет духовную зрелость, который возрастает в зрелости, он приходит к обретению этой способности действовать точно, эмоционально сбалансированно, действовать смиренно и убежденно в сложных ситуациях, тогда, когда нужно ясно представить позицию, отличающуюся от мнения большинства, мнения руководства, мнения кого-то, будь то это церковных властей или любых других властей. Конечно, здесь есть очень важная деталь. Эта деталь связана с тем, что когда мы говорим о убежденном мнении, не согласном с позицией власть имущих, мы имеем дело, или мы можем иметь дело только с одним типом ситуации, только тогда, когда Писание ясно об этом говорит. Когда Бог ясно говорит вот так, а власть имущие говорят по-другому. Когда Бог ясно говорит: проповедуйте о Христе, а власть имущие говорят: не проповедуйте о Христе. Вот в этом случае, или тогда, когда вас заставляют обманывать, когда вас заставляют делать зло, делать какой-то грех, делать вещи, которые явно противоречат Божьему Слову. Вот в этих ситуациях необходима твердая позиция, но даже она должна быть представлена в духе кротости, должна быть представлена с любовью, чтобы мы ни в коем случае не попали под осуждение по причине того, что мы правильную позицию представляем неправильной форме, представляем с неправильными эмоциями, представляем с неправильным отношением к людям, нашим оппонентам. То есть это очень сложный вопрос, сердцевиной которого является следующее. Бунт – это плохо, Библия запрещает, Библия называет это грехом. Но позиция – это хорошо. И позицию нужно представлять. И нужно ее представлять в духе кротости. Второе, первое послание Петра, 3 глава, один из самых ярких текстов библейских, которые говорят об этом. Я хочу его еще раз подчеркнуть. Здесь сказано следующее. 3 глава мы читаем с 9 стиха. «Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь, хочет видеть добрые дни, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему». И потом в 15 стихе он говорит: «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте готовы всегда всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Вот эти последние слова как раз и говорят о той ситуации, в которой нам нужно поставить, нам нужно показать позицию Христа, позицию Божьего Слова. Но очень важно, чтобы мы это делали тогда, когда мы Господу поклоняемся. Господа Бога, светите в сердцах ваших. И тогда мы будем готовы сказать о нашей вере, сказать о нашей позиции, но здесь подчеркнуто с кротостью и благоговением. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.
2: Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение «Слово благодати» проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
3: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио «Пилигрим».

Христианские притчи. Внешние и внутренние. Один царь, разъезжая по своему царству со своими придворными, встретил двух нищих старцев в изорванных одеждах. Он тотчас же остановился, вышел из колесницы, поклонился им до земли и поцеловал их. Придворные оскорбились таким поступком царя, унижающим, по их пониманию, царское достоинство. Прямо же выказать свое неудовольствие не решились. Объяснить царю неприличие его поступка взялся его родной брат. Царь выслушал и пообещал дать ему ответ. Город этот имел такой обычай. Гражданину, приговоренному к смертной казни, накануне посылался герольд с трубой и начинал перед окнами его дома трубить. Царь вечером того же дня, когда имел объяснение с братом, послал трубача к окнам его дома. Тот, конечно, опечалился и всю ночь провел без сна. Наутро пошел он вместе с своей женой в царский дворец. Царь принял его в своих внутренних покоях и сказал: «Неразумный, ты испугался проповедника моей воли, хотя не сделал против меня ничего достойного смертной казни. Как же тебе можно было учить меня, когда я отдал предпочтение нищим проповедникам Божьим, которые громогласнее всякой трубы проповедуют мне о смерти и о страшном пришествии моего владыки, пред которым я без числа согрешаю? Так нынче, обличая свое безумие, — заключил царь, — устрашился ты. Но так как брат выказал свое неудовольствие царю по совету придворных вельмож, то царь и их не оставил без обличения. Он приказал устроить 4 ящика, два из них позолотить снаружи, а внутрь положить смердящих костей, другие же обмазать смолой и сажей, внутрь положить драгоценные камни. Приготовив это, царь позвал вельмож и, указывая ящики, спросил их: «Какие ящики лучше, вызолоченные или обмазанные смолой?» Вельможи указали на первый. Царь приказал раскрыть те и другие. Дело объяснилось. Тогда царь сказал вельможам: «Знайте же, что нужно обращать внимание на внутреннее и сокровенное, а не на внешнее. Вы обиделись, когда я поклонился плохо одетым нищим, а я видел очами разума, что они честны и благородны душой».

0: Это Радио Пилигрим.
1: Молитва необходима. Эта аксиома христианской жизни не вызывает у нас возражений. Молитва есть выражение веры нашей, осуществление указаний Христа. «Просите, и дано будет вам». Разговор с Богом. У молитвы много назначений, но самый популярный пункт практической молитвы «разговор с Богом», как ни странно, вызывает больше всего непонимания. О чем мы должны говорить с Богом? Какие вопросы задавать и что рассказывать тому, кто знает о нас неизмеримо больше, чем мы сами? В нас происходит столкновение сознания, кто такой Бог и необходимости разыгрывать некий спектакль. По этому поводу у меня и возникла мысль, что молитва не должна быть просто беседой. Даже люди не всегда болтают просто так. Мы ценим деловой разговор, или душевный, или поучительный, но не болтовню, простите. Если мы проследим за молитвенной жизнью Христа, той ее частью, что отображена в Евангелиях, то увидим, что вся она была посвящена Его миссии. Это была молитва о Нем, о людях, о учениках, о служении и исполнении воли Отца. Это была благодарность на пути о всем, что осуществлялось Спасителем для искупления рода человеческого. Нигде Иисус не предстает беспечным юношей, молящимся ради развлечения ввиду свободного времени. Молитва – это наш навигатор и консультант, психолог и поддержка тогда, когда мы на пути. Что смысла заглядывать в навигатор, если мы в одной точке и никуда не уходили? Что изменилось? А вот если решили, что пора что-то менять, или осознали, что нуждаемся как никогда, тогда молитва и работает в полную силу. И нет у нас проблем, о чем молиться. Нам больше нужно учиться у Христа и молитвенной жизни, и тому, как исполнять свое посланничество. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участия? Почему так много войн, дети растут без папы и мам? В их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам. Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

жить и умирает долго не мучась? Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим. За мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим. А если не молчим, то чаще только жалуемся.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Чудесные сны. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Бытие, 37 глава, с 3 по 5 стих. Помните школьные звонки с урока на урок? Самые долгожданные с урока. И когда раздавалась громкая на всю школу трель, самые активные ученики вскакивали из-за парт. Но тут, к немалому огорчению детей, раздавался голос учителя, сообщающий, что звонок этот не для них, а для него. Эх, как не хотелось снова садиться за парты. Утро еврейского мальчика по имени Иосиф начиналось многообещающе. Уже вторую ночь подряд сын Иакова видел сны. Сны были необычными и захватывали так глубоко, как могут только вещие сны. Весь предыдущий день мальчик ходил под впечатлением первого сна. Теперь вот добавился и второй. И снилось всего-то, что одному снопу пшеницы поклонились другие снопы пшеницы. Другой раз, похожим образом, солнце и луна и десяток звезд чтили еще одну особенную звезду. Сон Иосифу был совершенно ясен. Он – звезда, и ему поклонятся все домашние. Открытие это требовало обсуждения, и Иосиф подключил к своим переживаниям старших братьев и отца. Реакция их была ожидаемой. Старшие младшего и так не особо любили. Сын другой матери, щеголь в разноцветном халате, их раздражал. Отцу сильно не нравилось, что поклониться придется и ему. Библия не слишком подробно рассказывает эту семейную драму, но мы можем представить себе немного больше подробностей. Младший сын Иакова, похоже, глубоко уверовал в пророческую силу снов. Что-то подсказывало ему, что это его дар от Бога, что он особенный. Почему домашние не хотели этого признавать? Они должны были поверить. Мать с таким упорством вымолила его у Бога. Отец, Божий человек, сам видел видение и сны. Он же и одел любимого сына в одежде наследника. Нет, он появился в этот мир не зря. Почему все вокруг не хотели этого признавать? Кроме того, старшие братья так незаслуженно его избегали. И вот маленький начальник вышел ими покомандовать и был продан в рабство. Мы можем представить, что пережил Иосиф. Шок, крушение всего, разочарование, обида, страх. Пророческие сны всплывали карикатурами тех, кто его продал, звучали насмешкой из их уст, стали плетью в руках аравийских купцов. Так начинался путь сына Иакова, долгий, трудный, несправедливый. Вместо поклонов Иосиф получил подзатыльники, цепи и незавидное будущее. Но Бог знал и любил Иосифа. Кроме того, это сам Всевышний направил жизнь мальчика по столь драматическому сценарию. Иосиф стал главным актером следующего акта вселенской пьесы. Да, не на такую роль он рассчитывал, не этого ожидал. Эпизод последнего действия, что открыл ему Бог, Иосиф принял за вступление. Эпилог посчитал прологом. Не разобрался, был сильно молод. Так бывает часто. Нам нелегко понять будущее. Мы хотим все здесь и сейчас. Не зная замыслов Божьих, превозносимся, потом скорбим, досадуем, терпим разочарование. Друзья, Бог имеет о нас планы гораздо более величественные, чем мы можем подумать. Всевышний приготовил Иосифу судьбу, где признание близкими стало не пафосным эпиграфом, а коротким предложением в конце долгих событий. Эти самые события, в которых были и плен, и рабство, искушение и тюрьма, обучение у великих людей, потом толкование снов фараону, мудрое управление величайшим государством, все они и стали удивительными,

Иакова понял все это, но позже, через годы, и когда настал день исполнения снов, встретил его в смирении, а не гордости, в любви, а не в надменности, слезами радости, а не ухмылкой. Так бывает с нами. Господь нас вдохновляет, а нам не хватает признания. Бог готовит нас в путь, а мы лезем на пьедестал. Воспитывает нас, а мы хотим воспитывать других. Пример Иосифа должен нас научить доверять Богу всегда, в разных обстоятельствах. Награда от Господа придет, признанию будет время. Но главное не это, главное мы сами, то, кем мы становимся и что можем сделать, когда находимся в руках Божьих, когда готовы учиться. Будем внимательны к Божьим откровениям. Возможно, Он открывает нам новый интересный этап нашей жизни. Может, нам уготована роль нового героя веры среди трудностей, гонений и скорбей. Поэтому смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Не будем гадать, будем учиться старательно. Небесный Учитель только начинает свой урок.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 19 июля. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и обители Твои». Псалом 42, 3 стих. Желание царя Давида было, чтобы Божий свет и истина направляли его на Божью святую гору и в его обители. Нам известно, что Бог на небесах приготовил для нас обители. Помните, как Иисус говорил, что в доме Отца есть много обителей? Иисус был плотником, который вознесся на небеса, чтобы приготовить нам дома, а также ходатайствовать за нас пред Отцом. И мы убеждены, что, шагая по Божьим горам, достигаем Его обителей. Однако здесь содержатся важные слова «пошли свет Твой и истину Твою», которые необходимы для достижения Божьих гор и обителей. Знаете, эта молитва действительно была услышана, и это пророческое слово об Иисусе Христе. Более 2000 лет назад нам родился младенец Иисус Христос. Он наш свет, Он ведет нас к истине. Сегодня мы, возлюбленные, веруя во Христа, веруем в свет и следуем за Ним. Мы получаем сверхъестественную силу, чтобы шагать к святым горам и идти путем, ведущим в Божьи обители. Наши земные обители, в которых сейчас мы живем, они временны, но есть обители, которые вечны. Только следуя за Христом, мы можем достичь вечных обителей. Многие люди выбирают сегодня свои временные обители, думая, что они вечны. Однако Иисус Христос дал миру свет и истину. Так давайте следовать за этим светом и истиной. Если твои дела тьмы, и ты нуждаешься в свете, приблизься еще больше к Иисусу Христу и Святому Духу, и воссияет твой свет во тьме. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться, ты правда не откажешь.

Я годами стучался в закрытую дверь, удивлялся, что он мне не отвечал. Временами стонала душа от потерь.

взявшись за руки, мы шли по садам. Ярче солнца края его рис. Мне казалось, что я первый.

0: сердце твое.
1: Радио «Пилигрим». Вы слушаете «Радио «Пилигрим».

0: Мы каждый день с вами. Радио Пилигрим.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 18. Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота, и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайны моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою. Господи, твердыня моя и избавитель мой. Глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженным в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется? Если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним». Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против Меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
1: Вы слушаете «План Победы».
2: Глава 6. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израилева. Пройдите в Калне и посмотрите оттуда, перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог Саваоф самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: «Гнушаюсь высокомерием Иакова, и ненавижу чертоги его, и предам город, и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого», и скажет сей: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселенными, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «Не своей ли силою мы приобрели себе могущество?» Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигнут народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыни. Глава 7. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот, он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она кончила есть траву на земле, я сказал: «Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том. «Не будет сего», — сказал Господь. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот, Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. И сказал я: «Господи Боже, останови! Как устоит Иаков? Он очень мал». И пожалел Господь о том. «И этого не будет», — сказал Господь Бог. «Такое видение открыл он мне. Вот, Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот, положу отвес среди народа моего Израиля. Не будут более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеревоама». И послал Амасия, священник Вифильский, к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амасия Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй. А в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикиморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исааков. Зато вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей».

Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Иакова 1:17.

поклоняюсь Тебе вновь и вновь. Твои святые небеса так прекрасны, так близки. Твоя бесконечная любовь каждый раз покрывает.

Псалом 3. О Господи, я весь в тревоге. Враги мои опять восстали, и многие в душе сказали: нет для него спасения в Боге. Но ты мой щит и упование, и мое царство, и корона, и со святой горы Сиона мои все слышишь воздыхания. Ложусь спокойно я и сплю. Ты для меня, Господь, защита. Ты поражаешь всех в ланиты, врагов в невидимом бою. И хлеб даешь мне, и питье под голубым небесным сводом, да будет над святым народом благословение Твое.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Ямайка. Остров, омываемый водами Карибского моря, в переводе с индейского означает «земля лесов и рек». Большинство населения Ямайки – выходцы из Африки, потомки завезенных чернокожих рабов. Кухня Ямайки представляет собой конгломерат традиций индейцев, араваков, испанцев, африканцев, жителей Среднего Востока, Китая и Великобритании. Основные продукты питания – кукуруза, картофель, рис, бобы, омары, креветки, рыба, овощи, мясо, горох. При приготовлении блюд часто используют имбирь, мускатный орех, душистый перец. Национальный фрукт Ямайки – акки. Другие популярные местные фрукты – манго, ананас, папайя, бананы, гуава, кокосы. Акки – растущий на дереве фрукт, который напоминает на вкус яичницу. Чаще всего его готовят с соленой треской, овощами и салатом. Подают такое блюдо на завтрак вместе с лепешками и бананами. Традиционные безалкогольные напитки – кофе, фруктовые соки, кокосовая вода, ирландский мох – напиток из водорослей карагинан с подслащенным молоком, корицей, ванилью и мускатным орехом. Самое распространенное блюдо на Ямайке – это джерк. Слово, которое обозначает процесс приготовления мяса в маринаде, а затем запекание его на углях древесины стручкового перца. Чаем на Ямайке называют любой горячий заваренный напиток, и он может быть из трав с ромом, молоком, приправами и даже рыбой. Кофе на Ямайке – тоже служит предметом национальной гордости. Его обычно заваривают очень крепким, иногда сдабривают ромом или кардамоном и потребляют в огромных количествах и в любое время суток. Скайджус – любимый освежающий напиток местных жителей, который готовят из ледяной крошки и сиропа. Самой популярной приправой считается ямайский перец. Для особого аромата своих блюд ямайские повара используют пахучие ягоды дерева пимента. Аромат этих ягод очень похож на смесь корицы, гвоздики и мускатного ореха. На Ямайке в качестве пищи употребляют листья и молодые стебли ростков калалу. Их вкус очень похож на шпинат. Добавляют его в супы и рагу из овощей. Но в свежем виде, без предварительной обработки, его употреблять нельзя. Особенное место в кулинарном ряде кушаний занимает карри с козлятиной. Это блюдо попало на остров из далекой Индии и сразу оказалось очень популярным. Козлятину маринуют в лимонном соке и приправах, обжаривают в масле оливы и не делают сильно острым. К столу его подают с рисом. Отдельно стоит отметить кухню айтал. Ее придерживаются последователи ямайской религии растафарианства. При приготовлении блюд растаманы следуют строгим правилам и никогда не употребляют в пищу мясные продукты, а блюда готовят без соли и масла, используя только приправы. Свадьбы на Ямайке проходят, как во всех американских фильмах. Пастор и двое свидетелей. Можно в церкви, можно на берегу моря, можно вообще в доме у пастора или в офисе свадебного агентства. Гражданский брак оформляется до или после церемонии. А вот много лет назад в ямайской деревне свадьба была целым событием, сопровождаемым различными традициями. Матери девушек к свадьбе готовятся с первых дней ее рождения. Приданное должно быть большим и богатым, ведь именно оно играет решающую роль при выборе невесты. Торт имел большое значение в свадебной культуре Ямайки. Традиционно это был фруктовый торт с добавлением огромнейшего количества рома. Как только пара объявила о помолвке, обязанность бабушки жениха начать вымачивать сухофрукты в белом роме. Вымачивались они до самого бракосочетания. В платье невесты обязательно вшивался кусочек от свадебного платья ее матери, а в будущем из этого платья шили детское платье на крещение. Мужчины всей деревни строили беседку из кокосовых веток. Жениху было запрещено участвовать в строительстве, зато можно было контролировать процесс. Коза под карри – традиционное праздничное блюдо Ямайки. Жених с невестой разглядывали коз в селении, выбирали козу с позитивным настроем и выкупали ее, забирая на участок невесты, где коза и проводила свои последние дни. Свадебная церемония обычно проходила в деревенской церкви. После еды – дискотека до утра, танцы, песни местного разлива, соревнования и прочее. До сих пор считается, что свадебное торжество – открытое мероприятие, которое могут посетить все желающие, независимо, знакомы они с вами или нет. И гости стараются заранее передать подарки, так как на свадьбе их вручать неуместно. Ямайцы представляют не единый народ, а несколько племен, которые имеют свои традиционные верования. В основном они обожествляли силы природы, растения и животных. Боги и богини, добрые и злые духи, населяли каждый уголок, могли помогать или вредить людям. Существует такая религия, как Растафари. Это смешение Торы, африканских верований и вегетарианства. В ритуальных целях принимают листья марихуаны. Одним из божеств в этой религии является певец и музыкант Боб Марли, песни которого буквально обожествляются. И все-таки Ямайка – христианская страна. Большинство населения придерживается именно христианства протестантского направления. Ямайцы – беззаботные весельчаки, постоянно устраивающие праздники и карнавалы, в которых есть и местный колорит, и европейские черты.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: И в жару, и даже в зной. Пилигрим всегда с тобой.
2: Твой голос, как мой. Мой голос, как твой. Твой голос, как мой. И он часть меня. Мой голос, как твой. И он часть тебя.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему важно пребывать в том, чему меня научил Бог. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте. Первое послание Иоанна, 2 глава, 27 стих. Это смелое заявление апостола Иоанна свидетельствует об удивительном доверии Духу Святому и его умении учить нас всему. Это доверие и есть его величайшее восхваление. Моя ответственность сводится к минимуму – пребывать в том, чему научен, вне зависимости от того, чему и как часто будет учить меня Бог. Я должен пребывать в том, чему научен, и в этом моя ответственность. Учение – это не только преподавание отдельных дисциплин. Учение – это также и усвоение этих дисциплин учеником. Когда Дух Святой меня посещает, Он не безмолвствует. Это не просто приятное ощущение. Дух Святой всегда вступает в общение с моим Духом. Всякий раз, переживая Божье присутствие, я получаю определенное послание, снабжающее мой Дух необходимыми знаниями, а также силой, решительностью для выполнения этой миссии. От меня же требуется в точности следовать его указаниям, то есть пребывать в том, чему научен. Главное – никогда не перестать учиться новому от Бога. Только такое мое поведение располагает Бога продолжать учить меня и дальше. Если же я упрямо остаюсь только в том, чему был научен однажды, как некоторые это понимают, отказываясь продолжать духовное образование, я попал в сети обольщения и обрек себя на хронический традиционализм. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания. До следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

0: Дела без любви ничего не значат.
1: Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат? Говорят.

судьбу свою губя. О Творце забыв, живем лишь для себя, а Бог нас любит.

признание, обогренное в крови. Что делать будем? Глупо продолжать.

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 19 июля. Наша тема сегодня – «Не почитал Библию, не завтракай». Это правило, которое я установил для себя много лет назад. Это не библейское правило, но оно помогает. Я принял решение, что каждое утро, проснувшись, я читаю Библию. А если я не почитал Библию, я не буду ничего есть. Нет Библии — нет завтрака. Нет Библии — нет еды. Это мое личное правило, и оно помогает мне не сбиться с пути Божьего Слова. Евангелие от Матфея 4:4. Библия говорит нам: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Слово «исходящее» описывает постоянный поток, что-то исходящее от Бога. Бог готов кормить нас. Бог готов. Есть стол с духовной пищей. Эта пища делает нас сильными, и мы можем справиться со всем, с чем сталкиваемся в жизни. Но нам нужно сесть за этот стол и вкушать духовную пищу. Если не сядем, не получим то, что приготовил Бог. А Бог приготовил для нас духовную силу и духовную пищу. Но чтобы получить ее, нужно открывать Библию. И сегодня я призываю вас, пусть у вас будет такое правило, которое поможет вам постоянно питаться Божьим Словом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Слово от пастора Артура Симоняна на 19 июля. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и обители Твои». Псалом 42, 3 стих. Желание царя Давида было, чтобы Божий свет и истина направляли его на Божью святую гору и в его обители. Нам известно, что Бог на небесах приготовил для нас обители. Помните, как Иисус говорил, что в доме Отца есть много обителей? Иисус был плотником, который вознесся на небеса, чтобы приготовить нам дома, а также ходатайствовать за нас пред Отцом. И мы убеждены, что, шагая по Божьим горам, достигаем Его обителей. Однако здесь содержатся важные слова «пошли свет Твой и истину Твою», которые необходимы для достижения Божьих гор и обителей. Знаете, эта молитва действительно была услышана, и это пророческое слово об Иисусе Христе. Более 2000 лет назад нам родился младенец Иисус Христос. Он наш свет, Он ведет нас к истине. Сегодня мы, возлюбленные, веруя во Христа, веруем в свет и следуем за Ним. Мы получаем сверхъестественную силу, чтобы шагать к святым горам и идти путем, ведущим в Божьи обители. Наши земные обители, в которых сейчас мы живем, они временны, но есть обители, которые вечны. Только следуя за Христом, мы можем достичь вечных обителей. Многие люди выбирают сегодня свои временные обители, думая, что они вечны. Однако Иисус Христос дал миру свет и истину. Так давайте следовать за этим светом и истиной. Если твои дела тьмы, и ты нуждаешься в свете, приблизься еще больше к Иисусу Христу и Святому Духу, и воссияет твой свет во тьме. Да благословит вас Господь. Амен.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою несет.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 июля. Отец Небесный знает, что для нас лучше. Ищите, стремитесь, добивайтесь прежде всего Божьего Царства и Его праведности. Тогда все остальное также будет дано вам. Евангелие от Матфея 6:33. Расширенный перевод Библии. Бог хочет, чтобы мы искали праведности, мира и радости, которые присущи Его Царству. Смотрите послание к Римлянам 14:17. Чтобы мы всем сердцем стремились поступать правильно и делали для этого все, что в наших силах. В этом случае Он обещает дать нам все остальное, в чем мы нуждаемся. Мы должны в первую очередь искать Его, и если мы это делаем, Он будет рад благословить нас. Когда у нас появляется какое-либо желание, мы должны просто попросить это у Бога и довериться Ему. Однако не допускайте, чтобы ваше желание превратилось в навязчивую идею и стало для вас важнее всего остального. Однажды я услышала женщину, которая говорила, что не станет счастливой, пока Бог не даст ей детей. Есть женщины, которые мечтают выйти замуж и не могут думать ни о чем другом. Подобное отношение оскорбительно для Бога. Если что-либо или кто-либо, кроме Бога, становится для нас необходимым условием для счастья, враг может использовать это против нас. Поэтому следите, чтобы ваши желания не выходили из-под контроля. Гораздо лучше помолиться и положиться на Бога, чем мучить себя, пытаясь добиться чего-либо своими силами. Помните, что Бог милостив, что Он хочет вам только добра. Ищите Его и Его Царство, и уверенно ожидайте, что Он даст вам все то, что Он считает необходимым для вас. Божье слово на сегодня. Все, без чего вы не можете почувствовать себя счастливыми, дьявол может использовать против вас. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио Пилигрим.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: Мир вам, друзья! Вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, что такое церковная подотчетность? Действительно ли она нужна?
1: Слово «подотчетность» – это современное выражение того, что присутствовало в церкви всегда, с самого начала. И это явление, оно было и в Ветхом Завете, в народе израильском, и в Новом Завете. Мы видим, как очень ясно, конкретно выражено в самых разных формах. Что это такое, церковная подотчетность? Церковная подотчетность – это наша взаимозависимость друг от друга. Церковь Божия устроена так, что каждый человек в ней не является каким-то свободным агентом, не связанным с другими. Церковь имеет взаимоскрепляющие связи. Мы читаем в послании к Ефесянам, 4 главе, где сказано в 16 стихе о том, что из Христа церковь посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. И вот эти взаимно скрепляющие связи, они включают в себя подотчетность. Что это значит конкретно? Подотчетность – это когда я в своем духовном развитии имею людей, которые знают, что со мной происходит, и которые могут мне подсказать, которые могут меня обличить, которые могут каким-то образом исправить меня, помочь мне больше держаться Господа, глубже познавать Его Слово, правильнее выражать послушание этому Слову в своей жизни. Мы видим целый ряд мест Священного Писания, которые об этом говорит. Но прежде всего нужно отметить то, что люди в церкви подотчетны своим пастырям, наставникам. Мы читаем послание к евреям в 13 главе 17 стих. Здесь написано так. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно заботятся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, не воздыхая, ибо это для вас не полезно». То есть, прежде всего, это подотчетность служителям церкви. Каким образом, в чем эта подотчетность выражается? Она выражается в том, что мы ищем совета, мы ищем какого-то взаимодействия с более опытными людьми, с людьми более духовно зрелыми, с людьми, которые имеют в своей жизни достаточно любви, достаточно широты сердца для того, чтобы, соприкасаясь с недостатками других, помогать им расти, не подавлять их, не зажимать их как-то, не просто осуждать их, а помогать им преодолеть эти сложные явления. И вот служители церкви это, или наставники, как здесь сказано, это прежде всего такие люди. Вот они должны быть такими людьми. Вот. Кроме того, ряд мест Священного Писания говорит о чем-то подобном. Например, в послании к Галатам мы читаем в 6 главе, 1 стих, следующее. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовный, исправляйте такового в духе кротости». То есть здесь сказано о другой стороне подотчетности. Если в Евреям 13:17 сказано о том, чтобы человек искал такой подотчетности, то здесь сказано о том, что когда мы видим кого-то согрешающим, мы должны призывать такого человека к подотчетности. То есть мы должны помогать ему увидеть, что ему нужна помощь, ему нужен совет, ему нужен кто-то, кто мог бы быть рядом, нужен кто-то, кто мог бы молиться за него, мог бы посмотреть со стороны на его жизнь для того, чтобы помочь ему преодолеть те или иные сложности, которые есть. Здесь, кстати, подчеркнута очень важная деталь. Здесь сказано, что вот такая подотчетность, она может быть только в духе кротости. То есть это в духе смирения по отношению друг к другу, в духе искренней любви, заботы, поддержки. Дальше сказано, носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. То есть это готовность понести на себе чей-то недостаток в процессе, пока ты помогаешь ему, чтобы он вырос. И когда это соблюдается, то тогда, конечно же, Церковь Иисуса Христа становится местом, где вот эта подотчетность – это не что-то пугающее, а что-то очень нужное, естественное и очень благословенное.
0: Благодарю вас, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, и ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

0: Минута назидания.
1: Библейский портал экзегет.ру представляет.
2: Книга Деяний, 7 глава, читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала «Экзегет». Такая странная глава. Это речь Стефана перед Высшим Советом, перед Синедрионом. Зачем она здесь? Длинная глава, подробная глава, куча деталей. Напомню, в 6 избирают 7 диаконов, то есть людей, которые будут заниматься снабжением, распределением продовольствия среди неимущих. Один из них, особый такой вот духовный человек, исполненный верой Духа Святого, Стефан, проповедует, не только он этим занимается, это обязанность его, работа его, это вот обеспечивает продовольствие для неимущих, а его духовное призвание — проповедь Христа. Его арестовывают, тащат в Верховный Совет, в Синедрион, потому что, он же против нас тогда, получается, Синедрион себя загнал уже в угол, еще в 5 главе мы это читали, что противопоставляя себя христианам, члены этого самого Верховного Совета неизбежно вынуждены принимать любой успех христиан как свое поражение, значит, репрессиями стараться его как-то предотвратить. И они приводят лжесвидетелей, те говорят, что Иисус собирался разрушить храм и изменить обычаи. Вот такое восприятие, что только ничего нового, не надо нам, у нас все свое, у нас все хорошо, не трогайте. Затем первосвященник спросил Стефана: «Это так?» Стефан ответил: «Слушайте, и длиннющая речь, зачем?» Он мог сказать: «Ну да, так и есть, и я этим горжусь», или: «Да нет, что вы, это лжесвидетели». Почему вместо этого он произносит речь? Его обвиняют в том, что он, еретик, говоря современным языком, изменяет отеческую религию. А он начинает, представьте себе, кого-то тащат в суд, в чем-то обвиняют, неважно в чем, а человек начинает рассказывать, про призвание варягов, про историю Древней Руси, про правление Петра I. Какое это отношение имеет к тому, в чем его обвиняют сейчас? Стефан вот ровно это и делает. Давайте не будем торопиться. Он читает им краткий курс священной истории Ветхого Завета, этому высшему Синедриону. Как будто они какие-то, иностранцы или, дети, которые еще этого не знают, им надо это объяснить. Они, собственно, вот это их главное занятие — рассказывать эту священную историю всем, ее сохранять, память о ней передавать. А он им читает лекцию. Странная идея, но на самом деле нет. Стефан ответил: «Братья и сестры, выслушайте меня. Бог славы явился нашему праотцу Аврааму, когда он еще жил в Месопотамии, до того, как он поселился в Харане». Это краткий пересказ, естественно, сначала «Бытия», потом некоторых других книг. «Оставь свою страну и своих родственников, — сказал он ему, — иди в землю, которую я тебе укажу». Авраам покинул землю халдеев и поселился в Харане. То есть с чего начинается наша вера, говорит он, наш родной иудаизм, наша религия древнего Израиля? С того, что Бог сказал Аврааму: «Бросай все, иди за мной». И тот пошел. А не с того, что давайте мы сохранять свои традиции, обычаи, устои, обряды, ничего никогда не менять. Абсолютно нет. Авраам покинул страну халдеев, поселился в Харане. Оттуда, после смерти его отца, Бог переселил Авраама в эту страну, в которой вы сейчас живете. Он не дал ему здесь никакого наследия, не дал даже земли на ширину ступни. Но Бог обещал дать эту землю во владение ему и его семени, хотя в то время у Авраама не было ребенка. То есть, смотрите, и наша вера, она не про то, что мы сейчас Богу что-то такое прекрасное сделаем, а Он нам все сразу даст. Нет, она про ожидание будущих благ. Бог говорил ему: «Твои потомки будут странниками в чужой стране, они будут обращены в рабство и будут терпеть зло 400 лет, но я накажу народ, поработивший их, — сказал Бог, — и тогда они выйдут оттуда и будут служить мне на этом месте». Затем он дал Аврааму обет обрезания, а не сразу, обрезание пришло в какой-то момент. Авраам стал отцом Исаака и обрезал его на 8-й день после рождения, то есть только второй патриарх был обрезан, как сейчас принято, говорит он. Исаак же стал отцом Иакова, и Иаков — 12-й патриархов. Патриархи из зависти к Иосифу продали его в Египет. Ну-ка, зачем здесь это? Вот эта мелкая семейная сцена, свара, Иосифа продают братья. А вот смотрите, священная история — это не история триумфов и успехов, То они рабы в Египте, то братья продают родного брата в рабство, безобразие какое. Это какая-то очень сложная, местами грязная человеческая история, из которой все равно рождается исполнение завета, данного еще Аврааму. Не думайте, что наша с вами вера, говорит Стефан, этим людям, это вот такое, сложили ручки, помолились, все от Бога получили, сказали спасибо, пошли. пошли отдыхать. Нет, это сложное, драматическое, порой трагическое действие, где не все люди действуют правильно, не все люди благочестивы, где не все дается сразу. Но так интереснее. Есть о чем рассказать. Патриархи из зависти к Иосифу продали его в Египет. Патриархи, то есть его братья, родоначальники 12 колен. Но Бог был с ним и избавил его от всех бед. Он дал Иосифу мудрость и помог ему заслужить расположение фараона, царя Египта. Заодно напоминание, что как бы люди не были жестоки со своими собратьями, все равно Бог важнее, Бог может защитить. Его же собираются казнить вообще-то, его обвиняют в том, за что смертная казнь положена. Тот фараон сделал Иосифа правителем всего Египта и всего своего дома. Затем во всем Египте и в Ханаане начался голод и великое бедствие, и наши праотцы не могли найти пищи. Наверное, есть какая-то связь между этим и тем, как они себя вели перед этим. Когда Яков услышал о том, что в Египте есть зерно, он послал туда наших праотцев первый раз. Когда они пришли, своих братьев, когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся своим братьям, и фараон узнал о родственниках Иосифа. После этого Иосиф послал за своим отцом Иаковым и за всеми своими родственниками, которых насчитывалось 75 человек. Иаков пришел в Египет, где умерли и он, и наши праотцы. Тела их были перенесены в Сихем и положены в могильную пещеру, которую Авраам купил за серебро у сыновей Эмора в Сихеме. Все это пересказ книги «Бытия». Ну и, соответственно, вот как сложно развивается священная история. Вспомните эти эпизоды. Ведь параллели есть и сейчас. Предательство, зависть, вражда, покровительство Бога, будущие обещания, которые не сразу сбываются. По мере того, как приближалось время исполнения обещаний, данных Богу Аврааму, возрастала численность нашего народа в Египте. Так продолжалось, пока в Египте не начал править другой царь, который ничего не знал об Иосифе. Он притеснял наших предков, действуя с коварством против нашего народа. Он заставлял их выбрасывать новорожденных младенцев, чтобы те умирали. Вот опять тема казни. В это время родился Моисей, прекрасный перед Богом. Должны были его казнить, между прочим, еще даже младенцы, но нет. 3 месяца его вскармливали в отцовском доме, а когда вынуждены были расстаться с ним, его подобрала дочь фараона и воспитала как своего собственного сына. Вот не думайте, что только иудеи всегда действуют от имени Бога. Дочь фараона, египетского царя, исполнила Божий замысел, когда некому было больше его исполнить. Моисей был научен всей египетской мудрости, он был силен и в слове, и в деле. Когда ему было 40 лет, он решил навестить своих братьев-израильтян. Увидев, что одного из них обижает египтянин, Моисей, он вступился и отомстил, убив обидчика. Моисей думал, что его братья поймут, что Бог через него дает им избавление, но они не поняли. Вот тоже хорошая параллель, трагическое непонимание. Моисей пришел дать им свободу, а они не хотят. Они думают, а пусть все будет как по-старому, хотя плохо, трудно, но как-то привыкли мы уже, что делать. На следующий день Моисей увидел, как двое израильтян дерутся. Он попытался помирить их. «Вы же братья», — говорил он, — «зачем вы обижаете друг друга?» Тогда обидчик, оттолкнув Моисея, сказал, «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Или ты хочешь убить и меня, как вчера убил египтянина?» Услышав такие слова, Моисей бежал и поселился в Мадиамской земле, как чужеземец. Там у него родилось 2 сына. Отвержение, свои отвергли, бежит к чужакам. С христианством будет похожая история. Свои отвергнут, и проповедь пойдет уже к иноплеменникам. Через 40 лет Моисею явился ангел в пламени горящего тернового куста в пустыне. Как все неспешно, да? Как-то все разворачивается постепенно. Недалеко от горы Синай. Это, конечно, уже история исхода. Моисей был поражен, когда это увидел. Он подошел поближе, чтобы лучше рассмотреть, и услышал голос Господа. «Я Бог твоих отцов, Бог Авраама, Исаака и Иакова». Вот смотрите, откровение разворачивается во времени, не все сразу дается. Люди становятся участниками этой истории, они удивляются сами, они, может быть, не всегда принимают это провозвестие. Моисей дрожал от страха и не решался поднять глаз. Господь сказал ему, «Сними твою обувь, потому что место, на котором ты стоишь, святая земля». «Я увидел угнетение моего народа в Египте, услышал их стоны. Я сошел освободить их, а теперь иди, я пошлю тебя в Египет». Вот тоже и страх, и робость, и неготовность, и миссия. Вот это все повторяется. Это все в истории Стефана, так или иначе, в истории первых христиан, в каком-то новом качестве, в новых сочетаниях. Того самого Моисея, которого они отвергли, о котором говорили, кто поставил себя начальником и судьей, Бог посылал теперь как вождя и избавителя через ангела, который явился ему в терновом кусте. Тоже параллель прямая. Вы отвергаете христиан, вы считаете их никчемными, но Бог посылает их. Моисей вывел их из Египта, совершая чудеса и знамения в Египте, у Красного моря и в пустыне на протяжении 40 лет. Этот же самый Моисей сказал израильтянам: «Бог поставит вам пророка из ваших же братьев, как поставил меня». Он, Моисей, тот самый человек, который был с народом Израиля, собранным в пустыне. Он был там с ангелом, который говорил с ним на горе Синае, с нашими предками. Он принял живые слова, чтобы передать их нам. Наши предки, однако, отказались повиноваться ему, но отвергли его и захотели вернуться в Египет. И снова все повторяется, да, вот не принимают вести. Они сказали Аарону: «Сделай нам богов, которые пойдут перед нами, потому что мы не знаем, что приключилось с этим Моисеем, который вывел нас из Египта. В те дни они сделали золотого тельца, принесли этому идолу жертву и радовались делу своих рук. Бог же отвернулся от них и оставил их поклоняться небесным телам, языческим богам, которые понимались как планеты, звезды, как об этом написано в книге пророков. Переносили ли вы мне заклание и жертвы в течение 40 лет в пустыню, дом Израиля? Вы взяли с собой шатер Молоха, звезду вашего бога Ремфана», имеется в виду языческие божества, которым они явно поклонялись в те времена, «и изображение, которое вы сделали для поклонения, поэтому я переселю вас дальше Вавилона». Это из книги пророка Амоса, цитата. «У наших отцов в пустыне была скиния свидетельства, сделанная согласно указаниям, которые Бог дал Моисею, по образцу, который увидел Моисей. Получив эту скинию, наши отцы под предводительством Иисуса Навина внесли ее во владение народов, которых Бог изгнал перед ними. И так было до времени царствования Давида, который был любим Богом и просил у него позволения найти жилище для Бога Иакова». То есть вот скиния сменяется храмом, и вера, оставаясь самой собой, тем не менее находит новые формы. Что же вы удивляетесь, что сегодня она тоже находит нечто новое? «Однако дом ему построил Соломон, но Всевышний не живет в домах, построенных людьми. Пророк говорит об этом: „Небеса, престол мой, и земля, подножье ног моих. Какой вы можете построить мне дом, говорит Господь, где может быть место для отдыха мне? Разве не моей рукой все сотворено?» Это из книги Исаии. То есть, смотрите, вы говорите: храм, храм, храм, вот ни в коем случае ничего не делайте, а то храм будет разрушен. Было время, не было храма, не было скинии, был Бог с Авраамом. Был Бог с Моисеем, еще ничего не было. Потом построили скинию, потом построили храм. Вот сейчас приходит время чего-то нового. Шаг дальше, выше. А вы вцепились в этот храм, вы думаете, что самое главное — это вот хранить его покой. Нет. Вы упрямый народ с необрезанным сердцем и ушами. Звучит, конечно, жутковато, но имеется в виду, что обрезание они сделали, над ними сделали в младенчестве, а вот их слух и их чувства, уши и сердце, остались не для Бога. Обрезание ведь это принцип, вот какой маленький внешний знак, что человек посвящен Богу. «Вы всегда идете против Святого Духа, как и ваши отцы. Кого из пророков ваши отцы не преследовали? Они убили тех, кто предсказывал пришествие праведного, предателями и убийцами которого стали теперь. И вы», — обращается к Верховному Совету, явная провокация, «приняв закон, переданный вам через ангелов, вы не соблюли его». Все продолжается. Снова вот это отвержение, непринятие. Вот снова Израиль не узнает своего посещения. Как они среагируют? Чего ждал Стефан? Что они скажут: «Да, конечно, молодец, мы теперь тебя выслушали, теперь мы все сами примем христианство». Ну да. Зачем он идет на эту конфронтацию? Вот для него предельно важно сказать правду, пусть даже в самой резкой форме. «Услышав это, они пришли в ярость и начали скрежетать зубами от злости на Стефана. Стефан же, исполненный Святого Духа, поднял глаза к небу и увидел славу Божию Иисуса, стоящего по правую руку от Бога. „Смотрите, — сказал он, — я вижу открытые небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку от Бога“. Тогда они, заткнув уши, с громким криком бросились на него. Они выволокли Стефана за пределы города». То есть уже никакого суда нету. Уже просто вот начинается линчевание, такая толпа. Вот сидят эти сановники, священники, духовные лидеры, и все, они превратились в озверевшую толпу. Они выволокли Стефана за пределы города и стали бросать в него камни. То есть они даже без формального приговора его казнят. Свидетели обвинения оставили свои плащи у ног молодого человека по имени Савл. Но здесь, что интересно, свидетели обвинения по правилам того времени кидали первые камни. Да? То есть должны были как бы приобщиться к казни, потому что по их же словам казнят человека. Вот все нормы правосудия забыли, но эту вспомнили. Ну и как, пока они там кидают камни, надо же освободить руки, да, плащи скинули, а вдруг украдут. Ну, иди сюда, парень, посторожи. Молодой человек по имени Савл в дальнейшем сыграет большую роль в повествовании и станет главным героем книги. А пока он просто паренек, который мимо проходил, да? Вот, ну, наверное, не просто мимо проходил, наверное, он пришел на казнь посмотреть. Но пока его роль очень невелика. Он, комедийная даже такая сцена, он сторожит одежду старших товарищей, да? Его даже не допускают до процесса побиения камнями. Для него, конечно, это лучше в итоге, но пока что его всерьез не воспринимают. Когда они бросали в Стефана камни, Стефан молился: «Господь Иисус, прими дух мой». Потом он пал на колени и громко сказал: «Господи, не наказывай их за этот грех». С этими словами он умер. Это история первого мученичества, которую мы читаем в Новом Завете. Причем, видите, убивают свои, убивают бессудно, убивают после пламенной проповеди, но в то же время провокационной. Зачем здесь описано, что пришел Савл? Ну, какая разница, кто сторожил одежду? Мне кажется, это еще история о том, что свидетельство подвига христианского, оно иногда работает не сразу, иногда в сочетании с другими факторами. Это первый случай, когда убили мученика, и Савл был свидетелем этой казни. И, видимо, оценил степень убежденности христиан. Он не стал христианином сразу в этот момент, но он о чем-то задумался. Может быть, это тоже принесло свои плоды. Мы часто не знаем наши слова, действия, события, которые происходят, насколько они меняют людей вокруг нас. Иногда эти перемены становятся видны только на длинной дистанции. С Савлом именно так и будет.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно. Яков Левин. Сеется семя.
1: Возрождение. Будем осторожны в наших суждениях. Со временем они могут оказаться совершенно ложными. Вольтер, блестящий французский писатель, почитав Библию, пришел к заключению, что она недостойна внимания. Он написал целый ряд трудов против нее и считал, что он достаточно опроверг ее. А если для ее окончательного разрушения будут нужны еще удары, их, конечно, нанесет Лагарб, его молодой ученик. Во время французской революции, в дни террора, Лагарб был арестован и брошен в тюрьму с ежедневной угрозой быть преданным смерти. В эти мрачные дни ему в руки попала Библия. Он прочел и обратился к Богу. Он вышел из тюрьмы и стал ценным защитником христианской веры, вместо того, чтобы быть ее разрушителем.
0: Вечные хиты.

Псалом 132. Как хорошо и как приятно, когда живут все братья вместе, когда их души не объяты ни первенством, ни жаждой мести, когда в годину трудных дней они дружны, как были прежде, то это будто бы елей, стекающий на край одежды. И как ермонская роса на горы падает Сиона, так будет их идти стезя с благословением Аарона.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

овцы, а куда идти на? Мне сомнение душу гложет, так невыносимо.

0: Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио Пилигрим.
1: Я смотрю в небеса и читаю в глазах у неба, что где пионер.

встречаюсь с самим собою, смешным героем. Есть гармония, есть бардак, но я друг себе, а не враг. И с царем в голове я дружен, он нужен мне.

0: Аудиомысли представляет. Время довольно длинно для того, кто им пользуется. Кто трудится и кто мыслит, тот расширяет его пределы. Вольтер. Как в море льются быстро воды, так в вечность льются дни и годы. Гавриил Державин. Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, ничего не делай. Антон Чехов. Время – это простор для развития способностей. Карл Маркс. Никогда еще люди не относились друг к другу с таким ожесточением, никогда еще не были в такой степени ослеплены, как в наше время, когда они стали воображать, что знает все.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так. Пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: судьбу человека. И есть ли что-нибудь невозможное для того, кто верит и ждет? История, которую вы услышите, вымышлена. Имя героини Насти Фомичевой тоже. Хотя я уверена, что среди молодого поколения таких, как она, тысячи, а может, миллионы. Миллионы одиноких, разбитых судеб, не нашедших своего причала. И вот она. Одна из них. И даже не подозревает о том, что кто-то по-прежнему ее любит и ждет. И всегда вспоминает пред Богом в молитвах. Но об этом чуть позже. А сейчас давайте приоткроем завесу физического мира и посмотрим, что происходило 24 апреля 2002 года на Вселенском собрании падшего князя тьмы.
1: Теперь,

Ну а наша леди дара пророчества будет защищать преподавание астрологии в школе.

0: отмечала Настя. Родилась в 1985 году. Родители развелись, когда ей было 7 лет. Мама умерла год спустя. Отец алкоголик. В 14 села на иглу. 15 убежала из дома. Однажды в 14 лет, когда думала, что беременна, обратилась за помощью к распятому. Но опасность оказалась ложной. Вернулась к наркотикам и ушла из дома.
1: Секс без преданности и любви сделали ее жизнь опустошенной, несчастной и бесконечно одинокой. Решение использовать этот шанс, чтобы встретиться с человеком, о котором Настя тосковала больше всего, было принято давно. В эту ночь, держась за руки друзей, Настя разговаривала с матерью. Но вот вдруг она вырывает руку и стремительно бросается к выходу.
2: А это куда ты собралась?
3: Я ухожу.
2: Что?
3: Я должна съездить к бабушке.
2: Прямо сейчас?
4: Ты что, рехнулась?
2: Что, забыла
4: там? Портишь нам весь вечер, Настя.
3: Ребята, без обид. Я должна ехать. Я должна рассказать бабушке, что видела мама.

0: Что ты говоришь, бабуля? Я видела ее своими глазами.
1: Эти несколько дней, проведенные в деревне, были лучшими за последние 2 года в жизни молодой девушки. Она вновь почувствовала принятие, заботу и любовь. Настя твердо решила не возвращаться в старую компанию, но не смогла найти в себе силы отказаться от старой привычки, давно поработившей ее. В то злое пасмурное утро девушка была найдена без сознания, лежащая на полу.
2: А я боюсь, ваша внучка не выживет. Простите.
0: О, Иисус, только не это. Не дай ей умереть. Я должна рассказать ей о том, что ты сделал на кресте.
1: К сожалению, врачам не удалось спасти жизнь молодой девушки. Однако, перед смертью на некоторое время Настя пришла в сознание и увидела перед собой лицо своей верной бабушки.
3: Потеряли ее. Что? Она была прямо в наших руках, и вы не смогли отвлечь ее разум от распятого. Вы заплатите за это.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: христианские притчи. Загадка и гнев Самсона. Пошел Самсон в Фимнафу и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, и она понравилась ему. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: «Я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену». Отец и мать его сказали ему: «Разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных?» И сказал Самсон отцу своему: «Ее возьми мне, потому что она мне понравилась». Отец его и мать не знали, что это от Господа и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью свою в Фимнафу. И когда подходили к виноградникам фимнафским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал, и пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону. Спустя несколько дней опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, его трой пчел в трупе львином и мед. Он взял его в руки свои и пошел, и ел дорогою. И когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели, но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей. И пришел отец его к женщине. И сделал там Самсон семидневный пир, как обыкновенно делают женихи. И как там увидели его, выбрали 30 брачных друзей, которые были бы при нем, и сказал им Самсон: «Загадаю я вам загадку. Если вы отгадаете мне ее в 7 дней пира и отгадаете верно, то я дам вам 30 синдонов и 30 перемен одежд. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне 30 синдонов и 30 перемен одежд». Они сказали ему: «Загадай загадку твою, послушаем». И сказал им: «Из ядущего вышла ядомая, из сильного вышла сладкая». И не могли отгадать загадку в 3 дня. В 7-й день сказали они жене Самсоновой: «Уговори мужа твоего, чтобы он разгадал нам загадку, иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего. Разве вы призвали нас, чтобы обобрать нас?» И плакала жена Самсонова пред ним и говорила: «Ты ненавидишь меня и не любишь, ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее». Он сказал ей: «Отцу моему и матери моей не разгадал ее, и тебе ли разгадаю?» И плакала она пред ним 7 дней, в которые продолжался у них пир. Наконец, в 7-й день разгадал ей, ибо она усиленно просила его, а она разгадала загадку сынам народа своего. И в 7-й день, до захождения солнечного, сказали ему граждане: «Что слаще меда и что сильнее льва?» Он сказал им: «Если б вы не орали на моей телице, то не отгадали б моей загадки». И сошел на него дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там 30 человек, снял с них одежды и отдал перемены платья их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом. Во время жатвы пшеницы пришел Самсон повидаться с женою свою, принеся с собою козленка. И когда сказал: «Войду к жене моей в спальню», отец ее не дал ему войти. И сказал отец ее: «Я подумал, что ты возненавидел ее, и я отдал ее другу твоему. Вот меньшая сестра, краси ее, пусть она будет тебе вместо ее». Но Самсон сказал им: «Теперь я буду прав перед филистимлянами, если сделаю им зло». И пошел Самсон, и поймал 300 лисиц, и взял факелы, и связал хвост с хвостом, и привязал по факелу между двумя хвостами, и зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копный, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличные. И говорили филистимляне: «Кто это сделал?» И сказали: «Самсон, зять фимнофянина, ибо этот взял жену его и отдал другу его». И пошли филистимляне и сожгли огнем ее и дом отца ее. Самсон сказал им: «Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и только тогда успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. И пошли филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до Лехи. И сказали жители Иудеи: «За что вы вышли против нас?» Они сказали: «Мы пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами». И пошли 3000 человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали Самсону: «Разве ты не знаешь, что филистимляне господствуют над нами? Что ты это сделал нам?» Он сказал им: «Как они со мною поступили, так и я поступил с ними». И сказали ему: «Мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки филистимлянам». И сказал им Самсон: «Поклянитесь мне, что вы не убьете меня». И сказали ему: «Нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а умертвить не умертвим». И связали его двумя новыми веревками и повели его из ущелья. Когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его. И сошел на него дух Господень, и веревки, бывшие на руках его, сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ей 1000 человек. И сказал Самсон: «Челюстью ослиную толпу, две толпы, челюстью ослиную убил я 1000 человек». Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место Рамафлехи. И почувствовал сильную жажду и воззвал Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь я умру от жажды и попаду в руки необрезанных». И разверз Бог ямину в Лехи, и потекла из нее вода. Он напился, и возвратился дух его, и он ожил, а то и наречено имя месту сему Источник Взывающего, который в Лехе до сего дня. И был он судьею Израиля в одни филистимлян 20 лет. Книга Судей, глава 14, стихи с 1 по 20, глава 15, стихи с 1 по 20.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 19 июля. Отец Небесный знает, что для нас лучше. Ищите, стремитесь, добивайтесь прежде всего Божьего Царства и Его праведности. Тогда все остальное также будет дано вам. Евангелие от Матфея 6:33. Расширенный перевод Библии. Бог хочет, чтобы мы искали праведности, мира и радости, которые присущи Его Царству. Смотрите послание к Римлянам 14:17. Чтобы мы всем сердцем стремились поступать правильно и делали для этого все, что в наших силах. В этом случае Он обещает дать нам все остальное, в чем мы нуждаемся. Мы должны в первую очередь искать Его, и если мы это делаем, Он будет рад благословить нас. Когда у нас появляется какое-либо желание, мы должны просто попросить это у Бога и довериться Ему. Однако не допускайте, чтобы ваше желание превратилось в навязчивую идею и стало для вас важнее всего остального. Однажды я услышала женщину, которая говорила, что не станет счастливой, пока Бог не даст ей детей. Есть женщины, которые мечтают выйти замуж и не могут думать ни о чем другом. Подобное отношение оскорбительно для Бога. Если что-либо или кто-либо, кроме Бога, становится для нас необходимым условием для счастья, враг может использовать это против нас. Поэтому следите, чтобы ваши желания не выходили из-под контроля. Гораздо лучше помолиться и положиться на Бога, чем мучить себя, пытаясь добиться чего-либо своими силами. Помните, что Бог милостив, что Он хочет вам только добра. Ищите Его и Его Царство, и уверенно ожидайте, что Он даст вам все то, что Он считает необходимым для вас.

0: Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио Пилигрим.
2: Вы слушаете Радио Пилигрим.

Бывают дни, когда враг наступает. Бывают дни, когда боль.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 19 июля. Наша тема сегодня «Не почитал Библию, не завтракай». Это правило, которое я установил для себя много лет назад. Это не библейское правило, но оно помогает. Я принял решение, что каждое утро, проснувшись, я читаю Библию. А если я не почитал Библию, я не буду ничего есть. Нет Библии — нет завтрака. Нет Библии — нет еды. Это мое личное правило, и оно помогает мне не сбиться с пути Божьего Слова. Евангелие от Матфея 4:4. Библия говорит нам: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Слово «исходящее» описывает постоянный поток, что-то исходящее от Бога. Бог готов кормить нас. Бог готов. Есть стол с духовной пищей. Эта пища делает нас сильными, и мы можем справиться со всем, с чем сталкиваемся в жизни. Но нам нужно сесть за этот стол и вкушать духовную пищу. Если не сядем, не получим то, что приготовил Бог. А Бог приготовил для нас духовную силу и духовную пищу. Но чтобы получить ее, нужно открывать Библию. И сегодня я призываю вас, пусть у вас будет такое правило, которое поможет вам постоянно питаться Божьим Словом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Вы слушаете «Радио Пилигрим».

так мало времени дано на то нам, чтоб познать жизнь, понять откуда, куда идем, отличить правду от лжи.

0: Театральное служение церкви Вифания приглашает вас на репетиции каждую пятницу в 18:30 по адресу улица Юго-Восточная, 19.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Спаситель и сила в имени Твоем. Моя крепость, искупитель,

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Добро пожаловать в нашу церковь. Могу ли я вам помочь?
1: Да, скажите, как называется эта церковь?
0: Да, в общем-то, никак.
1: То есть? У вас что, нет названия?
0: Знаете, от таких слов, как Бог или крест, люди могут почувствовать себя некомфортно. Наша вера очень ненавязчива. Мы даже исключили из Библии все, от чего люди могут почувствовать себя некомфортно.
1: Вот та брошюрка у вас в руках. Это что, ваша Библия? Вы хоть что-нибудь оставили?
0: Ну как же, любите друг друга, и Бог есть любовь, а также 7 советов.
1: Вы хотите сказать 10 заповедей?
0: Нет, заповедь очень навязчивое слово. Некоторые люди в нашей церкви почувствовали себя некомфортно.
1: Вам не кажется, что Бог чувствует себя некомфортно, когда вы искажаете его слово?
0: Бог добрый, он поймет.
1: Не могу сказать, что он был очень добр к Содому и Гоморре.
0: Кстати, мы изъяли эти главы из нашей Библии.
1: Послушайте, Бог желает нам только хорошее. Это глупо и бессмысленно искажать его слово, только чтобы всем было комфортно.
0: Ой, мне кажется, вы только что почувствовали себя некомфортно. Простите, пожалуйста.
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
3: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Читаем вместе.
2: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 11. О том, что первоначально в употреблении человеческом был тот язык, который получил название еврейского от евера, в семействе которого он и сохранился, когда последовало различие в языках. Поэтому, как в то время, когда у всех был один язык, недостатка в сынах погибели не было, потому что один язык был и до потопа. Тем не менее, однако же, все, за исключением лишь семейства праведного Ноя, заслуженно подверглись истреблению потопу. Так и тогда, когда за нечестивое превозношение народы были наказаны различием языков, подверглись разделению, и град нечестивых получил имя смешения, то есть был назван Вавилоном. Было семейство Евера, в котором сохранился язык, бывший некогда общим. Оттого-то, как я заметил выше, когда писатель стал перечислять сыновей Сима, которые каждый отдельно были родоначальниками отдельных народов, он упомянул первым Евера, хотя Евер был праправнуком его, то есть родился в пятом от него колене. Так как в семействе последнего, по разделении других народов иными языками, сохранился тот язык, о котором не без основания думают, что он прежде был общим для всего рода человеческого, то язык этот и назван был потом еврейским. Нужно же было, в отличие от других, дать ему собственное имя, подобно тому, как получили собственные имена и остальные. Пока же он был один, назывался просто человеческим языком или человеческим говором, так как им одним говорил весь род человеческий. Кто-нибудь скажет, если земля, то есть люди, жившие в то время на земле, разделились по языкам в одни сыны Еверова Фалека, то скорее именем последнего должен бы называться тот язык, который до того времени был общим для всех. Но нужно принять во внимание, что сам Евер потому дал такое имя своему сыну, назвав его Фалеком, что в переводе значит «разделение», что он родился у него в то время, когда земля разделилась по языкам, как видно это из слов «в одни его земля разделена», Бытие, глава 11, стих 25. Если бы Евера уже не было в живых, когда возникло множество языков, от имени его не получил бы имя свое и язык, который мог у него сохраниться. И язык этот нужно действительно считать изначально общим. Размножение и изменение языков последовало в наказание. Народ же Божий не должен был подлежать этому наказанию. И не напрасно.

выражено, что был некоторый благочестивый род людей и в то время, когда нечестивые сооружали Вавилонию. Неясность эта не такого свойства, чтобы вводить в обман исследователя, а скорее служит к упражнению его внимательности. Ибо, коль скоро в Писании говорится, что первоначально у всех был один язык, и во главе всех сыновей Сима ставится Евер, хотя он является в пятом от него колене. И коль скоро язык, который патриархи и пророки не только употребляли в речах, но и увековечили в священных писаниях, называется языком еврейским, то естественно, что на вопрос, где во время разделения языков мог остаться тот язык, который прежде был общим, который без всякого сомнения остался там, где не имело места наказание, состоявшее в смешении языков. Может быть лишь один ответ, что он остался вроде того, от имени которого получил свое название. И ясным признаком праведности этого рода служит то, что между тем, как другие роды были наказаны изменением языков, на него это наказание не простерлось. Возникает еще сомнение относительно того, как могли образовать отдельные народы Евера, сынов Фалек, если у того и другого сохранился один язык. Действительно, существовал только один род еврейский от Евера до Авраама, и от него далее, пока не образовался великий народ израильский. На каком основании считаются образовавшими отдельные народы все потомки трех сыновей Ноя, если Евер и Фалек особых народов не образовали? Чтобы удержать число 72 народов и языков, можно со значительной долей вероятности предположить, что известный исполин Немрод и сам образовал свой особый народ, но упомянут отдельно, как выделившийся из ряда других преимуществами власти и телесной силы. Фалек же упомянут не потому, чтобы образовал народ, род и язык его, род и язык еврейский, а потому, что замечательно было его время, так как в его дни разделилась земля. Не должен также затруднять нас и вопрос о том, каким образом мог исполин Немрод дожить до того времени, когда был построен Вавилон, совершилось смешение языков и вследствие его разделение народов. Из того, что Евер был шестым от Ноя, а он четвертым, не следует, что они оба не могли дожить до одного и того же времени. Так случилось, если дольше жили в тех поколениях, где было меньше рождений, и меньше в тех, где рождений больше, или рождались позже, где меньше, и раньше, где больше. Нужно представлять дело так, что в то время, когда разделилась земля, не только уже были рождены все те сыновья детей Ноевых, которые упоминаются как родоначальники народов, но и были они уже в таком возрасте, что имели многочисленные семейства, заслуживавшие названия народов. Поэтому отнюдь не следует думать, что они были рождены именно в том порядке, в каком упоминаются. Иначе как бы могли образовать уже народы 12 сыновей Иоктана, другого сына Еверова, Фалекова брата, если Иоктан был рожден после брата своего Фалека, как после него он упоминается, когда земля разделилась в то время, когда родился Фалек. Нужно представлять дело так, что хотя Фалек и назван первым, но родился гораздо позже своего брата Иоктана, и 12 сыновей этого Иоктана имели в то время уже такие большие семейства, что последние могли быть разделены на свои особые языки. Позднейший по времени мог быть упомянут первым так же точно, как из трех сыновей Ноевых, первыми упомянуты потомки Иафета, который был самым младшим, затем сыновья Хама, который был средним, наконец, сыновья Сима, который был первым и самым старшим. Имена же этих народов отчасти сохранились так, что и в настоящее время видно, откуда они произошли, как ассирийцы от Ассура, а евреи от Евера. Отчасти же изменились.

от давности до такой степени, что ученейшие исследователи древности в состоянии разгадать по ним происхождение не всех, а лишь некоторых народов. Так, например, по звучанию слов трудно догадаться, что египтяне, как утверждают, произошли от сына Хамова, который назывался Мицраим. Равно и то, что эфиопы принадлежат будто бы к племени того сына Хамова, который носил имя Хуш. Также точно, если рассмотреть и все вообще имена, более окажется измененных, чем удержавшихся.

Одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои,

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Винкерсона. Господь Иисус, приди скорее. В Откровении Иисус заявляет: «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей». Пять стихов ниже Христос говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Вот плач всех тех, кто ожидает возвращения Иисуса. Дух и невеста говорят: «Приди». Откровение, 22 глава. Эти слова относятся к невесте Христа. Она есть всемирное тело верующих, во главе которых Христос. Слуги, рожденные свыше, очищенные кровью. Вы можете спросить: «Я понимаю, верующие вопиют, но почему Дух также плачет к Иисусу: «Приди»?» Да потому, что это последняя молитва Святого Духа. Он знает, что работа на земле почти завершена. Так же, как Бог сказал Петру и Павлу, что их время коротко. Подобно и Дух взывает: «Приди, Господь Иисус». Так где мы слышим сегодня плач Духа? Он приходит через тех, кто сидит со Христом на небесах, кто живет и ходит в Духе, чьи тела – храм Духа Святого. Дух через них вопиет: «Поспеши, Господь, приди». Когда последний раз вы молились: «Господь Иисус, приди скорей»? Лично я не помню, чтобы молился так. Я не знал, что могу ускорить приход Христа, позволив Духу молиться этой молитвой через меня. Все же Петр доказывает нам эту великолепную истину. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. В греческом слово «поспеши» – приход того дня – значит «ускорить». Петр говорит, что когда мы молимся с ожиданием, то наша молитва ускоряет Отца послать обратно своего Сына скорее. Милосердный Господь назначает срок Его возвращения. Означает ли это, что нам не надо молиться о Его возвращении? Нет, совершенно нет. Христос Сам говорит нам: «Ибо в те дни будет скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Господь, даже до ныне и не будет». И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Только представьте себе, что могло бы случиться, если бы во всем мире невеста Христа встала на молитву и молилась в духе: «Иисус, приди».
2: Вы можете скачать передачи Дэвида Винкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
3: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
4: Наша жизнь.

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня. Ведь как Сидрах, Мисак,

как Иисус всем сердцем, хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. План победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 18. Начальнику хора. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни – истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайны моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою. Господи, твердыня моя и избавитель мой. Глава 18. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженным в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не

0: тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 6. Горе беспечным на Сионе и надеющимся на гору Самарийскую, именитым первенствующего народа, которым приходит дом Израилева. Пройдите в Калне и посмотрите оттуда, перейдите в Емав Великий и спуститесь в Геф Филистимский. Не лучше ли они сих царств? Не обширнее ли пределы их пределов ваших? Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия, вы, которые лежите на ложах из слоновой кости и нежитесь на постелях ваших, едите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища, поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид, пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Клянется Господь Бог Саваоф самим собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: «Гнушаюсь высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет его. И будет, если в каком доме останется 10 человек, то умрут и они, и возьмет их родственник их или сожигатель, чтобы вынести кости их из дома, и скажет находящемуся при доме: «Есть ли еще у тебя кто?» Тот ответит: «Нет никого», и скажет сей: «Молчи, ибо нельзя упоминать имени Господня. Ибо вот Господь даст повеление и поразит большие дома расселенными, а малые дома трещинами. Бегают ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плод правды в горечь. Вы, которые восхищаетесь ничтожными вещами и говорите: «Не своей ли силою мы приобрели себе могущество?» Вот я, говорит Господь Бог Саваоф, воздвигнут народ против вас, дом Израилев, и будут теснить вас от входа в Емав до потока в пустыни. Глава 7. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот, он создал саранчу в начале произрастания поздней травы, и это была трава после царского покоса. И было, когда она кончила есть траву на земле, я сказал: «Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том: «Не будет сего», — сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот, Господь Бог произвел для суда огонь, и он пожрал великую пучину, пожрал и часть земли. И сказал я: «Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал». И пожалел Господь о том: «И этого не будет», — сказал Господь Бог. Такое видение открыл он мне. Вот, Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот, положу отвес среди народа моего Израиля. Не будут более прощать ему. И опустошены будут жертвенные высоты Исааковы, и разрушены будут святилища Израилевы, и восстану с мечом против дома Иеревоама». И послал Амасия, священник Вифильский, к Иеровоаму, царю Израильскому, сказать: «Амос производит возмущение против тебя среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос: от меча умрет Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». И сказал Амасия Амосу: «Провидец, пойди и удались в землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчествуй. А в Вифиле больше не пророчествуй, ибо он святыня царя и дом царский». И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикиморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь: «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: «Не пророчествуй».

на Израиля и не произноси слов на дом Исааков, зато вот что говорит Господь: жена твоя будет обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевою вервью, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей».

0: Виктор Ануда, группа Freeway.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио Пилигрим.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Петрович, а что это у тебя за видеокамера на шапке?
1: Это SESHT-2003. Спасение электрошоковой терапии. Эта камера следит за каждым твоим движением, а вот этот микрофон записывает твое каждое слово. Ну, если ты сделаешь или скажешь что-либо, что нарушает 10 заповедей, то тебя так шарахнет током, что пальцы на ногах свернутся в колечки.
0: Не понял. А в чем прикол-то?
1: Ну, чё непонятного-то? Покупаешь такую штуку, ну и забудь про нарушение 10 заповедей. Твоя жизнь станет такой святой, что Бог обязательно примет тебя на небеса. Вот посмотришь, за 19,95 эта штука разойдется как хот-доги.
0: Слушай, Петрович, по-моему, это пустая затея. Ничего у тебя не выйдет.
1: Да ты что? Я ж над ней 5 лет работал. Хотел сказать 2 года. Хватит. 2 недели.
0: Больно, наверное.
1: Если честно, да. Но, как видишь, эта штука хотя бы не дала мне солгать, и я остался святым перед Богом. Ну, в каком-то смысле.
0: Ох, Петрович. Ты просто пытаешься изменить свое поведение. Ты знаешь, твое сердце должно измениться. А это случится, только если ты попросишь Бога простить тебя. Да выбрось ты этот SESHT-2003. Зачем ты с ним возишься?
1: Затем, что я хочу, чтобы как можно больше людей спаслось. Ну ладно. Просто хотел подзаработать.
2: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва, при содействии Lifeline Production.
3: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

благодарим Тебя. Мы благодарим, Господь, что Ты умер на кресте. Знаете, почему имя Иисус светится там? Потому что Он причина, по которой мы здесь собираемся. И мы хотим, чтобы Его имя, оно было яркое, светлое. Чтобы Его имя было светлое во всех городах России. И ты можешь просто поднять свои руки и сказать: Бог, спасибо, что Ты умер на кресте за меня. Ты забрал мои грехи и мои болезни. Ты умеешь воскрес для меня. Спасибо, великий Бог. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Побежденный грех не имеет сил. Поверни своему соседу и скажи: я свободен. Ты свободен, потому что Иисус умер на кресте для тебя. Аминь. Иисус спас тебя. Это мой Бог. Это мой Царь. Иди петь.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Алексей Алексеевич, говоря о служении в церкви, как найти место человеку с посредственными способностями?
1: На мой взгляд, слово «посредственное» не совсем удачное в этом отношении. Дело в том, что Божьи дарования, которые Он распределяет каждому из нас посредством Духа Святого, они распределяются согласно Его плану, Его предназначению. Его предназначение никогда не может быть посредственным. Оно учитывает нас, оно учитывает наши возможности, нашу личность, время, в которое мы живем. И Господь всегда заботится о нас наилучшим образом. То есть Он дает нам те возможности, те дарования, в которых мы можем проявить свою личность в наибольшей степени для Его славы. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы получили от Господа, то это всегда очень ценно. И это всегда может быть очень эффективным, конечно, в зависимости от того, как мы к этому отнесемся. Так вот, как быть человеку с самыми разными способностями? Когда мы говорим о участии в служении, о жизни для Господа, то в большинстве церквей, евангельских церквей особенно, все это выражается в какой-то узкой сфере или узком наборе деятельности. Люди могут проповедовать, может быть, петь, в каких-то церквях еще стихи читают, или еще какие-то 3, 4, 5 общепринятых таких форм служения. И вот если человек не обладает дарованием в одном, другом и третьем, то кажется, он как бы вот вне всего этого, этих возможностей. В действительности это не так. В действительности в теле Христовом есть очень много самых разных форм, где мы можем созидать души ради Христа, укрепляя их веру, и распространять Евангелие для людей, которые нас окружают. Конечно, начинается все с сердца. Начинается с сердечного желания жить для Христа. Если вы будете жить для Христа, то вы найдете обязательно возможность, где вы можете быть для Него полезны. То есть, если вы имеете сердечное желание жить для Христа, тогда сделайте следующий шаг. Молитесь о том, чтобы Господь показал вам, в какой сфере вы можете быть полезным. И таких сфер очень много. Как я уже сказал, кроме того, что происходит на богослужении, есть очень много других форм. Например, когда мы говорим о медиаслужении, результатом которого является вот та программа, которую вы слушаете, там целый ряд самых разных возможностей. Некоторые более технические возможности, такие как редактирование звука, или же видеосъемка, или же организация веб-сайта, или же работа над тем, как донести слушателям все то, что записано. То есть это более технические какие-то такие формы и сферы. Некоторые связаны напрямую с более глубокой работой с текстом Священного Писания. Например, когда редактор работает над книгой или редактор работает над программой, он должен не только знать язык и не только знать текст, он должен знать богословские концепты. Этот человек, он не проповедует из-за кафедры, но он должен быть достаточно духовно подготовлен, чтобы все это дело понимать. То есть, посмотрите, это уникальные дарования, которым есть место. Ну, конечно же, во всем этом очень большую часть представляет собой материальное служение. То есть, когда человек умеет зарабатывать, и когда у него сердце, расположенное к тому, чтобы служить Христу, когда он молится об этом, то он может материально поддерживать церковь, служение в церкви прежде всего. И, конечно же, служения, подобные нашему медиаслужению. Это достаточно финансово емкие служения. Это служение требует серьезной аппаратуры, это служение требует оплаты сервисов различных. И таким образом, без финансового участия оно имеет очень ограниченный спектр действия. То есть, когда мы говорим о конкретном участии конкретного человека, здесь нужно смотреть в самых разных сферах, смотреть разнопланово, с тем, чтобы, увидев то, что Господь вам дал, научиться практически вкладывать, практически использовать вашу жизнь, ваши ценности, ваши ресурсы, ваши дарования для достижения Евангелием людей, которые не знают еще Иисуса Христа. И вот если мы живем этим, если мы движимы этим желанием, то тогда наша жизнь будет плодотворной. Тогда мы сможем увидеть эффект. Самая большая беда вот в этих всех вопросах, это когда служение становится деятельностью. Это когда оно просто выражается в том, что человек хочет чем-то быть занятым. Когда он не видит Христа своей целью. Когда он не видит Христово Евангелие как то, чем бьется его сердце. Как то, что должно достичь сердец людей. Когда он не видит души, которые погибают без Христа, как той ценностью, ради которой Бог послал Сына Своего на землю для того, чтобы их спасти. Вот когда все это отсутствует или минимизируется, вот тогда, конечно, мы и думаем о своем служении или о своем даровании, как о чем-то, может быть, менее значимом, о чем-то никчемном, о чем-то посредственном. Но если вы видите Христа важным, то тогда и ваше дарование, вложенное в достижение целей Христа, оно становится настолько значимым, так же значимым, как и любое другое дарование, с которым вы себя сравниваете. Помоги вам Господь в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог. Дорогие друзья, на протяжении этих нескольких недель служение Слова Благодати проводит марафон по сбору средств для поддержки проектов на 2019 год. Голод поистине растет. Каждую неделю мы получаем от вас порядка 40 вопросов. Ежегодно 30 тысяч новых слушателей открывают для себя наши радиопередачи. Ваш вклад практически помогает менять жизни. Люди со всего мира пишут нам о том, как находят ответы на наболевшие для них вопросы. Во время духовного кризиса, проблем в отношениях, сталкиваясь с диагнозом или новым вызовом в жизни. И Библия действительно говорит. Эти люди слушают, меняются и делятся истиной, помогая другим. Радиопрограммы – это лишь небольшая часть огромного служения, несущего Божье Слово через конференции, мобильное приложение, прямые трансляции, YouTube, социальные сети, библейский институт, сайт slovo.org, книги и другие средства. Наше служение существует исключительно за счет добровольных пожертвований таких людей, как вы. Мы просим вас стать частью этого служения, чтобы через вас Бог действовал в жизнях других людей. Молитесь о нас и поддерживайте это служение финансово. Мы очень нуждаемся в вас. Ссылку на страницу пожертвований вы можете найти внизу в описании. Голод растет. Стань ответом.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Пилигрим. Пилигрим.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес –

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Тебе наш царь, Тебе отец наш.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Будь героем для своей жены, она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонница храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий в Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию. По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – «Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 20 июля. Контролируйте свои желания. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Псалом 37, 10 стих. Бог говорит в Своем Слове, чтобы мы находили в Нем утешение, и тогда Он исполнит желание нашего сердца. Смотрите Псалом 36, 4 стих. Мне нравится такое положение вещей, потому что много лет я старалась добиться всего своими силами и поняла тщетность своих усилий. Мы часто так сильно хотим что-то получить, что забываем следовать за Богом и находить радость в том, чтобы узнавать Его все лучше. Много лет назад у меня появилось сильное желание иметь свое служение. Я думала, что нет ничего важнее, чем служить Богу. Но я должна была понять, что даже служение Богу не должно быть для нас важнее Его самого. Умеете ли вы контролировать свои желания и находить утешение в общении с Богом? Если нет, тогда вы можете легко это исправить, постоянно напоминая себе о том, что действительно важно. Откройте все свои желания Богу, как учит нас сегодняшний стих. Доверьтесь Ему, и Он уберет все лишнее, то, что не соответствует Его совершенной воле. Не все желания приходят от Бога, поэтому не все они должны исполняться. Мы можем быть уверены, Бог обязательно даст нам то, что пойдет нам на пользу. Он хочет, чтобы вы знали, если вы не получаете того, о чем просите, возможно, у Него запланировано для вас нечто лучшее. Поэтому сохраняйте спокойствие, находите утешение в Боге и позвольте Ему позаботиться обо всем остальном. Божье слово на сегодня. Божий замысел намного лучше ваших собственных идей. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать

0: перескачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

Ты такой один, и Тебе одному, Господь, мы воздаем всю честь и всю славу. Благодарим за все милости и благодати, которую Ты творишь в нашей жизни, Господь. Мы благодарим Тебя за милость и за любовь, которую есть в жизни нашей. Мы благодарим Тебя за смерть на Голгофе, Господь. Мы благодарим за то, что Ты искупил нас кровью Своей Святой, Иисус. И в Тебе мы праведники, Господь. В Тебе мы святы, Иисус. Мы благодарим Тебя, Боже. Мы благодарим Тебя, Иисус, потому что Ты единственный Бог.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: План Победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 19. Начальнику хора Псалом Давида. «Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебе имя Бога Иаковлева». Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона, да подкрепит тебя. Да воспомянет все жертвоприношения твои и все сожжения твое, да соделает тучным. Да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои, да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих, могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда мы будем взывать к Тебе.
3: Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал, «Посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два, одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так». Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано? Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить? Да вместит. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал им, «Учитель, благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им, «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему, «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им, «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, и всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Многие же будут первые последними, и последние первыми.
4: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 8. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот корзина со спелыми плодами. И сказал он: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Корзину со спелыми плодами». Тогда Господь сказал мне: «Приспел конец народу моему Израилю, не буду более прощать ему. Песни чертога в тот день обратятся в рыдание, говорит Господь. Много будет трупов, на всяком месте будут бросать их молча. Выслушайте это, алчущие поглотить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать». Клялся Господь славою Иакова: «Поистине вовеки не забуду ни одного из дел их. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней? Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет в тот день, говорит Господь Бог, произведу закат солнца в полдень, и омрачу землю среди светлого дня, и обращу праздники ваши в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла вретище, и плешь на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища слово Господне, и не найдут его. В тот день истаивать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят: жив Бог твой, Дан, и жив путь в Версавию. Они падут и уже не встанут». Глава 9. «Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и Он сказал: ударь в притолоку над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушь их на головы всех их, остальных же из них я поражу мечом. Не убежит у них никто бегущий, и не спасется от них никто, желающий спастись. Хотя бы они закрылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их. Хотя бы сокрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на них очи мои, на беду им, а не во благо. Ибо Господь Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и восплачут все живущие на ней, и поднимется вся она, как река, и опустится, как река египетская. Он устроил горние чертоги свои на небесах, и свод свой утвердил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли. Господь – имя ему». «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня, сыны Израилевы?» – говорит Господь. «Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кафтора, и арамлян из Кира? Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли, но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь, ибо вот я повелю и рассыплю дом Израилев по всем народам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно не падает на землю. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: не постигнет нас и не придет к нам это бедствие. В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатком и дома, и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут, и возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них. И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь, Бог твой».

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Служение «Слово благодати» представляет программу «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
2: Можно ли протестантам поститься по-православному?
3: Спасибо. Я думаю, что вопрос поставлен достаточно точно. Можно ли? Один вопрос. А правильно ли? Другой вопрос. Если мы говорим о том, что можно, то, в принципе, Библия не регулирует в Новом Завете какие-то диеты. Когда человеку что есть, когда человеку чего не есть. Поэтому это уже дело каждого. Когда-то он будет только на овощной диете, когда-то он будет только на молочной или, наоборот, немолочной диете. Это уже у каждого человека могут быть свои причины на это. А вот когда мы говорим о духовной значимости таких явлений, Писание говорит об этом достаточно ясно. Писание говорит о посте как о особенной форме нашего общения с Богом. Пост – это не просто отказ от еды, пост – это состояние души. Это когда человек направляет свой внутренний мир для того, чтобы иметь общение с Богом. Иметь общение с Богом в большей степени, чем это было до того, в большей степени, чем наша обычная жизнь. Обычно люди посвящают какой-то день или несколько дней тому, чтобы просто сосредоточиться на Господе, сосредоточиться на какой-то просьбе, на каком-то вопросе, который перед нами встает, для того, чтобы открыть перед Господом свое сердце и представить Ему нашу нужду, для того, чтобы говорить о ней, для того, чтобы постигать Бога, постигать Его пути, постигать Его отношения. То есть это прежде всего общение с Богом. Когда мы говорим о том, что нам помогает в общении с Богом, то когда мы видим пост, который был в Священном Писании, он всегда выглядел в полном отказе от пищи. Так постился Иисус Христос, мы видим. Так постился Моисей, когда он был на горе. Мы видим другие случаи поста, когда люди отказывались от еды, полностью отказывались для того, чтобы сфокусироваться на Иисусе Христе, на общении с Ним, на познании Бога. Но в Библии нет конкретного предписания, не сказано, что пост – это и хлеба не есть, и воды не пить, вот тогда будет настоящий пост. Или же не сказано, что пост будет только тогда, когда полные сутки человек не ест. Или пост – это когда человек отказывается от одного типа еды. Все это уже последующие измышления или же обряды, традиции, которые сложились в разных частях христианского мира, в разных точках истории. Поэтому нет смысла комментировать каждые традиции или обряды, которые сформировались там в одном или в другом месте. Но всегда есть смысл посмотреть на суть. И вот если вы поймете суть поста, что это не просто следование какому-то календарю, это не просто придерживаться того, что все придерживаются, а это ваш личный разговор с Богом. И вот тогда вы найдете ту форму поста, которая вам больше подходит. Я знаю таких людей, которые не могут полностью не есть по причине своей болезни, каких-то существенных физических обстоятельств. Вот. Они ищут какую-то другую форму. Они что-то, какой-то минимум едят, сокращают свою еду до минимума. То есть есть разные формы, которые возможны. Есть люди, которые могут только до обеда не есть, опять-таки, по физическому своему состоянию. Но самое главное – это состояние сердца. Есть ли в сердце поиск Бога? Есть ли настоящее смирение перед Богом, если настоящее исповедание себя, своего греха, своего состояния перед Богом. Именно это и определяет качество поста. К этому нужно добавить еще одну заметку. Дело в том, что для многих людей обрядовый пост, или так называемый православный пост, или католический, или какой-то другой, он стал своего рода каким-то мистическим инструментом. То есть люди думают, что если в эти дни воздерживаться от мясной пищи, от жирной пищи, от какой-то другой пищи, то этим ты как бы заработаешь в большей степени расположение неба к себе. Так вот, этим-то точно нельзя заниматься. По простой причине, потому что это не что иное, как язычество. Это попытка манипулировать небом. Это попытка своим собственным каким-то поведением добиться того, чтобы Господь Бог расположился к вам и дал вам то, что необходимо. Библия говорит о том, что не так Бог действует. Бог действует, когда есть искреннее сердце, смирившееся перед Ним, и которое подходит к Нему через Иисуса Христа, базируясь на ценностях, которые раскрыты им в Священном Писании. Помоги вам, Господь, в этом и дай мудрости.
4: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы на номер в Viber и WhatsApp 1-360-977-2182 и на электронную почту radio@slovo.org. А также следите за новыми выпусками в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram, Twitter и ВКонтакте.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: золотом.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога на первом месте, а не на месте культурного досуга и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей больнице, но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже, сказал отец Федор Лукьянов. По его словам, в корне развода лежит нежелание убрать собственное «я» из храма своего сердца, а любые измены – это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом. В старые времена в случае опасности били в колокола. Этот исторический опыт возобновили в Татарстане. Теперь оповещать население об угрозах атаки БПЛА будут с помощью объявлений с минаретов мечети и колокольного звона в православных храмах. Традиционные средства оповещения не всегда охватывают отдаленные села района, тогда как звонится храма или усиленный динамиком голос с минарета слышны за несколько километров. Кроме того, такой формат обеспечивает мгновенную реакцию людей, так как звуки азана и колокола исторически ассоциируются у жителей со сбором и необходимостью совместных действий, заявила специалист по гражданской обороне Верхнеуслонского муниципального района Ольга Аблаева, которая выступила с соответствующей инициативой. Британский аналитический центр опубликовал доклад, в котором утверждается, что действующая система социальных пособий в Великобритании может невольно подталкивать родителей к раздельному проживанию. По мнению авторов исследования, это негативно влияет на благополучие детей и способствует росту бедности. Доклад под названием «The Stability Advantage» – «Преимущество стабильности» посвящен связи между устойчивостью семьи и уровнем жизни. Исследователи отмечают, что существует давно подтвержденная закономерность. Дети, чьи родители расстаются, значительно чаще вырастают в условиях бедности. Однако, как утверждается в документе, нынешняя система социальных выплат устроена таким образом, что некоторым семьям финансово невыгодно вступать в брак или жить вместе. Американский пастор Дарил Стетлер, основатель библейской методистской церкви в Оклахома-Сити, активно использует искусственный интеллект для быстрой подготовки проповедей. Его коллега пошел еще дальше и создал целую ИИ-модель с проповедями, сообщила газета The Wall Street Journal. По сообщениям Стетлера, он старается экономить время, когда обращается к ИИ за помощью в написании проповедей, поскольку является отцом 7 детей и вынужден подрабатывать, чтобы позволить жилье для себя и своей семьи. Пастор также иногда занимается созданием учебных программ для других священников, с чем ему сильно помогает искусственный интеллект. Стетлер является основателем группы священников, экспериментирующих с ИИ для церкви. В то же время в штате Калифорния 37-летний преподобный Джастин Лестер разработал ИИ-модель «Пастор GPT». Она еженедельно обучается на проповедях из интернета, раз за разом загружая новые данные. Популярный американский исполнитель Дензел Вашингтон провел совместную трансляцию с известным религиозным деятелем пастором Бернардом. В рамках этого прямого эфира знаменитый актер публично подтвердил свою приверженность христианским ценностям и выразил глубокое доверие божественному провидению. Ссылка на материалы интернет-ресурса с интервью подтверждает его многолетнюю практику обсуждения вопросов веры со священнослужителями. В ходе организованного онлайн-вещания киноактер затронул текущие глобальные процессы и системные вызовы внутри развлекательной сферы. Деятель искусств акцентировал внимание на необходимости личного сопротивления внешнему идеологическому давлению. Спикер подчеркнул, что сегодня представители творческих профессий вынуждены сталкиваться со скрытыми деструктивными факторами, значительно превосходящими возможности отдельного человека. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Жертвоприношение Авраама. Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам!» Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего. Взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой!» И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего, но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам! Авраам!» Он сказал: «Вот я!» Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире, Господь усмотрит. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня, то я, благословляя, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Книга Бытия, глава 22, стихи с 1 по 18.

0: мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Ярл Николаевич Пести.
1: Был большой праздник. В такие праздничные дни в Иерусалим стекалось до миллиона людей. Люди шли из разных мест не только для поклонения в храм, но шли и для того, чтобы встретиться с родными и с друзьями. Эти праздники продолжались в течение нескольких дней, и проходили они весело и непринужденно. В Евангелии от Иоанна, в 5 главе, говорится как раз о таком празднике, и сказано, что Иисус тоже пошел в Иерусалим. Но вместо того, чтобы пойти в храм, Он направился в другое здание, тоже огромное, известное многим, в Ефезду. В этом здании была купальня, около которой всегда скоплялось множество народа – больных, слепых, хромых и сохших. Они ожидали движения воды в купальне, и тот, кто первый входил в воду, когда она начинала бурлить, тот получал исцеление. Именно сюда пришел Иисус Христос. Да, Он всегда шел туда, где люди больше всего испытывали нужду, где находились люди, как бы забытые и брошенные обществом. И вот среди них был человек, находившийся в болезни 38 лет. 38 лет он сидит и ожидает свою очередь, но каждый раз кто-то другой опережает его. Иисус, увидев его, лежащего, и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Странный вопрос, не так ли? Человек болеет 38 лет, он парализован и недвижим, и вдруг такой вопрос. Думалось бы, что ответ мог бы быть только один. Но, как ни странно, есть люди, которые предпочитают свою болезнь здоровью. Они настолько примирились со своими недугами, что не хотят от них избавиться. Сколько есть таких людей, когда спросишь их, хотят ли они избавиться от своих грехов, хотят ли стать новым человеком? Они без запинки отвечают: «Оставьте меня, какое вам дело до моих грехов?» Дорогие друзья, позвольте мне напомнить, что духовная болезнь несравнима с физической болезнью. Грех влечет за собою не только временное, но вечное наказание. А поэтому этот вопрос «хочешь ли быть спасен» настолько серьезен, что от твоего ответа, уважаемый радиослушатель, зависит, где ты будешь проводить вечность. Это вовсе не лишний вопрос. Бог хочет тебя спасти, Он хочет сделать тебя счастливым человеком не только в этой земной жизни, но и вечной. Почему этот вопрос важен? Потому что без твоего согласия Бог не станет навязывать тебе свою милость. Он хочет твоего согласия. Он хочет, чтобы ты сам сказал: «Так, Господи, я хочу избавиться от моего греха. Я хочу стать новым человеком, но у меня нет силы. Я не имею человека, который бы мог это сделать для меня». Вот это и хочет Бог услышать. Услышать твое признание, что ни ты сам, ни кто другой не могут сделать этого чуда в твоей жизни. Дорогой друг, перед тем, как Бог может что-либо сделать для тебя, ты должен быть не только убежденным в своей полной беспомощности, но ты должен признаться в ней. Вот почему Бог неоднократно задает человеку вопросы. Ему не нужна информация о твоем состоянии. Ему все известно. Но своим вопросом Он предоставляет тебе возможность высказать свою нужду. Бог берет на себя инициативу. Сам Христос нашел больного в купальне в Ефезде. Больной не знал, кому обратиться. Никто уже не обращал на него внимания. Он никому не был нужен. И вот, когда никакой надежды на человеческую помощь не осталось, пришел к нему Христос и говорит: «Хочешь ли быть здоров?» И больной сразу же ответил: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню». Да, он рассчитывал на помощь от человека. 38 лет он сидел и ожидал. Но за 38 лет ничего не изменилось в его жалкой жизни. И вдруг пред ним предстал Христос. Может быть, ты, дорогой друг, в таком же состоянии. Нет ни мира, ни радости в твоей душе. Совесть тебя мучает. Ты парализован грехом. Хочешь освободиться, но нет силы. грех твой разрушил не только твое здоровье, но и твое будущее, но сколько он причинил горе и другим. Ты в отчаянии. И вот к тебе сегодня приходит Иисус, твой Спаситель. Он хочет тебе помочь. Поэтому он тебе и задает этот вопрос. Хочешь ли ты быть спасенным, избавленным от твоего греха? Скажи ему: «Господи, я хочу, спаси меня. Сделай меня новым человеком. Я сам бессилен это сделать. Мой грех меня парализовал. Исцели мою душу». Если ты так обратишься к Господу от всего сердца, то на основании Слова Божьего могу сказать, что Бог тебя спасет. Слово Божие говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасен будет». Что сказал Иисус больному, когда он ответил: «Так, Господи, хочу»? Иисус сказал ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Как так? Ведь больной парализован, недвижим. Дорогие друзья, Евангелие обладает чудотворной силой. Послушайте, что Бог говорит о Слове Своем. «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». И вот для тебя Слово Господне сегодня. Слушай, мой дорогой друг, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. Точно так же, как Слово Христово дало силу парализованному встать и ходить, так и это Слово, что если ты будешь веровать в Иисуса Христа, то Он спасет тебя сейчас. Пусть Господь тебе поможет сегодня с верой обратиться к Иисусу Христу, и Он тебя спасет.
0: Какую же радость дает сердцу покаяние и прощение грешника!

0: Наша программа подошла к концу. Пишите, мы всегда рады вашим письмам. Наш адрес: Москва.
1: Оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.